похоть и безумство, и Содома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады властью

тянет весь Содому и Гоморре, а ведь к ним пришла погибель в с неба посланном огне. Этих древних извращенцев кара Божья поразила в назидание всем народам до последних дней земли. Мертвецов духовных

помня взлеты и падения, жизни горькие уроки, мы должны исход из ада поскорее обрести. Этот выход восхождения к солнцу.

Люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся о чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. В них да возвратитеся врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки в век века. Враго скудеше оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех через сегони. Возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеце суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищие, увязают совет их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обидя и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются путие Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речебо в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть и горесть и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убить и неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирить Его преклониться и подет, внегда Ему обладать и убогими. Речи Его в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Часо ради прогнива нечестивый Бога, речи Его в сердце своем не взыщет. Видишь, яко Ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки в век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица, яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердцем. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори, Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их, яко праведен Господь.

Аминь. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, устне льстивое в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся устны льстивые, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножились и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое в спасении Твоем, воспою Господи.

Тамо убоявшись страха, и где же небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть. Кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творя сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господеви, Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помяну же имен их устам моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставишь душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголю уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне бы душа мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим, аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явитимися, славит

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно.

Веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, а разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени. Яко же глухому и гугнивому древле слух и язык отверзлиси, и глаголаши зовы таковая. Иисусе причудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародитель избавления, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе прелюбимый, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепости, Иисусе притихий, монахов радости, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладости, Иисусе премилосердый, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе пречестный, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение,

Видя вдовицу земли плачущую, Господи, як уже бы тогда умилосердився, сына ея на погребение несомо воскресил еси. Сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умершленному, и душу воскреси зовущую.

Разум неуразуменный, разумейте, Филипп, ища Господи, покажи нам Отца глаголаше. Ты же к Нему, таликое время сей со мной, не познал ли еси, яко Отец во мне, и аз во Отце есмь. Тем же неисследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спаси премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблаги, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззаконие моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя не остави меня, Иисусе помощниче мой не отрини меня, Иисусе Создателе мой не забуди меня, Иисусе пастырь мой не погуби меня, Иисусе Сыне Божий.

Силою свыше апостолы облеки Иисусе во Иерусалиме сидящие, облицы имени обнаженного от всякого благотворения теплотой Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь эти

песнь сию. Иисусе, сила непобедимая, Иисусе, милости бесконечная, Иисусе, красота пресветлая, Иисусе, любви неизреченная, Иисусе, Сыне Бога живаго, Иисусе, помилуй мя грешного, Иисусе, услыши мя в беззакониях зачатого, Иисусе, очисти мя в грехах рожденного, Иисусе, научи мя непотребного, Иисусе, освети мя темного, Иисусе, очисти мя скверного, Иисусе, возведи мя благо.

Слышишь, слепый Господи, мимоходящий тебя путем вопияше, Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя, и призвав, отверзлыси очи Его, просвети уба милостью Твоей очи мысленные сердца, имени вопиюща Ти, глаголюща, Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Сия Твари Украсителю, Иисусе Души Моей Я Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердца Моего Веселье, Иисусе Тело Моего Здравие, Иисусе Спаси Мой Спаси Мя, Иисусе Свете Мой Просвети Мя, Иисусе Муки Всякие Избави Мя, Иисусе Спаси Мя Недостойного, Иисусе

Евреи есть в образе человечества, создавшего рукою человека, и владыка, разумевший его, подчашася ветвьми угодить ему осанного пьюще. Мы же песнь приносим ти глаголюще. Иисусе Боже истинный, Иисусе Сыне Давидо, Иисусе Царю преславный, Иисусе Агнче непорочный, Иисусе пастырю предивный, Иисусе Хранителю во младости моей, Иисусе Кормителю во юности моей, Иисусе похвалу в старости моей, Иисусе надежду в смерти моей, Иисусе животе по смерти моей, Иисусе утешение мое на суде Твоем, Иисусе желание мое не посрами меня тогда.

Господа, и дали бы спаси наши терпящие Твоей я крепости подоша, мы же спасение получившего пием Ти. Иисусе истину лесть отгонящая, Иисусе свете превысший всех светлостей, Иисусе Царю примогая всех крепостей, Иисусе Боже пребывая в милости, Иисусе хлебе животный насытимя алчущего, Иисусе источниче разума напоймя жаждущего, Иисусе одежда веселья одемя тленного, Иисусе покрови радости покрымя недостойного, Иисусе подателю просящим дашь мне плач за грехи моя, Иисусе обретение ищущих обрячи душу мою, Иисусе отверзителю толкующим отверзи сердце мое окаянное, Иисусе искупителю грешных очисти беззаконие мое.

Невиден был еси Иисусе, и яко агнец прямо стригущему Его безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл еси, и со славы на небеса вознеслся еси, и наса воздвигл еси зовущий.

из гроба печати не рушил воскресе, и ко апостолам дверям затворенным с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим. Иисусе Слове необыменный, Иисусе Слове несоглядаемый, Иисусе сила непостижимая, Иисусе мудрости недомыслимая, Иисусе Божество неописанное, Иисусе Господство неисчетное, Иисусе Царство непобедимое, Иисусе Владычество бесконечное, Иисусе крепости высочайшая, Иисусе власти вечная, Иисусе творче мой, ущедри мя, Иисусе спаси мой, спаси.

Весь бы в нижних и вышних, никак уже отступи не исчетный, егда волю нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе сладости сердечная, Иисусе крепости телесная, Иисусе светлости душевная, Иисусе быстроту умная, Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе памяти предвечная, Иисусе похвалу высокая, Иисусе слава моя превознесенная, Иисусе желание мое не отрини меня, Иисусе пастырь мой защи меня, Иисусе спаси мой спаси меня, Иисусе сыне Божий.

как у Бог непреложный и человек совершенный пребывающий, мы же таинству девящийся вопием верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующий, Иисусе Владыку владеющий, Иисусе Судье живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущих, Иисусе Слава нищих, Иисусе не осуди мя по делам моим, Иисусе очисти мя по милости Твоей, Иисусе отжени от меня уныние, Иисусе просвети моя мысли сердечные, Иисусе дашь мне память смертную, Иисусе Сыне Божий.

Спасти, хотя мир восточи востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился и до смерти, тем же превознесеся имя Твое, паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышащий, аллилуйя.

Царю Привечный, Утешителю Христе Истинный, очистенный от всякие скверны, яко же очистилось и 10 прокаженных, и исцеленные, яко же исцелилось и сребролюбивую душу Закхема Таря, да вопием Тебе в умилении зовущее. Иисусе сокровище нетленное, Иисусе богатство неистощимое, Иисусе пища крепкая, Иисусе питье неисчерпаемое, Иисусе нищих одеяние, Иисусе вдов заступление, Иисусе сирых защитниче, Иисусе труждающихся помощи, Иисусе странных наставниче, Иисусе плавающих кормчий, Иисусе бурных отишие, Иисусе Боже воздвигнемя падшаго, Иисусе Сыне.

светоподатель на светильника, сущим в тьме неразумия прежде гонять оправил, богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни. Сице имени темной зеницы душевной просвети зовуща. Иисусе Царю мой прикрепкий, Иисусе Боже мой пресильный, Иисусе Господи мой пребессмертный, Иисусе Создатель мой преславный, Иисусе Наставниче мой предобрый, Иисусе Пастырь мой прещедрый, Иисусе Владыка мой премилостивый, Иисусе Спаси мой премилосердый, Иисусе просвети мое чувство, потемненное страстьми, Иисусе исцели мое тело, струпленное грехми, Иисусе очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе Сыне Божий.

си, и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со Отцем, и хотяй судить и живым, и мертвым, тогда убо сподобимя десного стояния вопиющего, Иисусе Царю предвечный помилуй мя, Иисусе Цвете благовонный облагоухай мя, Иисусе Теплото любимое огрей мя, Иисусе Храме предвечный покрый мя, Иисусе Одежда светлая украси мя, Иисусе Бисери честный осияй мя, Иисусе Каменю дорогий просвети мя, Иисусе Солнце правды освети мя, Иисусе Свете святый облистай мя, Иисусе болезни душевные и телесные избави мя, Иисусе из руки сопротивные изми мя, Иисусе огня неугасимого и прочих вечных мук свободи мя, Иисусе

вдовицы две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествий на племенник, от недуга и глада, от всякой скорби и смертоносной раны, и грядущей из мемуки всех опиющих

22 лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествий на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие из мемуки все.

Девицы две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествий на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби, смертоносные раны, и грядущие из мемуки всех и

Творче, Господи, сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени. Якоже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзли сии, и глаголаши зовы таковая. Иисусе причудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародитель и избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе прелюбимый, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепости, Иисусе притихий, монахов радости, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладости, Иисусе премилосердый, постников воздержания, Иисусе пресладостный, преподобных радования, Иисусе пречестный, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение, Иисусе

А да победителю, яко избавшись от вечной смерти, похвально восписуете создание раб Твой, но яко имея милосердие неизреченное, от всяких мебец освободи зовуща, Иисусе Сын.

Все кодексы законов человечий написаны премудро и подробно, но сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно. Но в сердцах Господь закон

них и себя, отдав на муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скорая так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил,

дождясь ничьей любви. Явился врач, узнав о смерти этой,

небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно, отчаяние приводит к вечной смерти.

истина, поверьте. Себя спасаешь ты, других любя. Ну а в сердцах Господь законы чертит. Ты ближнего люби, как сам себя. Жить для других – вот истина, поверьте. Себя спасаешь ты, других любя.

сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

ближних и себя, отдав нам муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скоро я так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил, а

сказали, мы не вемы. Он был один в машине среди ночи. Тогда пусть ждет, ответил врач, его проблемы. А сам ушел, лечение отсрочив. И санитарка лишь с больным осталась и вытирала тело от крови. А он стонал, ни в ком не вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач, узнав о смерти этой,

отчаянием сраженный, как кинжалом. Без меры любит нас Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно, отчаяние приводит к вечной смерти.

Школы, школы первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель поручил.

не обойти. Она кричать: пришли не в пору, больных тревожить как на грех.

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда. В ответ она на это

полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам

Ты муки неземной, но одних земных стяжаний олигархам не хватает, аппетиты у элиты в гору скачут на коне, и теперь свои владения

А хваленая свобода привела к порочной жизни. Рабства горшего не знали древний римлянин и грек. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и Содома тяжкий грех. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и Содома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады властью

подобен станет весь Содому и Гоморре. А ведь к ним пришла погибель в с неба посланном огне. Этих древних извращенцев кара Божья поразила в назидание всем народам до последних дней земли. Мертвецов духовных этих море мертвое покрыло, и огонь мучений адских они в вечности зажгли. Мертвецов духовных этих

помня взлеты и падения, жизни горькие уроки, мы должны исход из ада поскорее обрести. Этот выход восхождения к солнцу.

одиноким. Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

сердце палит, были чтоб в нем воск и гранит, жаром скорбей сердце палит, были чтоб в нем воск и гранит. В сердце своем

Вьется кол осиновый, что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

дыханием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет,

свободнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый. Пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

себе я не начал боя. Встану скорей от сна.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повим вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. В них да возвратитесь врагу моему, спят, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле, судя и правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки век века. Враго скудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чере Сионе. Возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей юже с крыши увезенного их. Знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку Своею увези грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь и во благовремени, и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищие, увязают советих, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обидя и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи бы в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи во в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Чесо ради прогнива нечестивый Бога, речи во в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляте во мраце правое сердцем. Дзене я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь, и правды воздуби, правоты видя лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Аминь. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, устне льстивое в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся устны льстивые, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. Окрест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилось и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приничен на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба, Господа не призваша, тамо убоявшаяся страха, и где же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну!

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же себя Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не даде в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господи, ви Господь мой, еси Ты, яко благих моих не требуеши, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишися немощи их, посих ускориша, не соберу соборы их откровей, не помяну же имен их устного моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, ужин на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаше мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставивши душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во молении моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложишь и уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим, аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явите мися славе Твою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Ангела творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени. Яко же глухому и гугнивому древле слух язык отверзлиси, и глаголаши зовы таковая. Иисусе причудный, ангела в удивлении, Иисусе пресильный, прародитель избавления, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе прелюбимый, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепости, Иисусе притихий, монахов радости, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладости, Иисусе премилосердый, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе пречестный, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение,

Видя вдовицу зельни плачущую, Господи, якоже бы тогда умилосердився, сына ея на погребение несомо воскресил еси. Сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умершленному и душу воскреси зовут.

И разумейте, Филипп, ища Господи, покажи нам Отца глаголаше. Ты же к Нему, таликое время сый со мной, не познал ли еси, яко Отец во мне, и аз во Отце есть. Тем же не исследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спаси премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблаги, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззаконие моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя не остави меня, Иисусе помощниче мой не отрини меня, Иисусе Создателе мой не забуди меня, Иисусе пастырю мой не погуби меня, Иисусе Сыне Божий.

Отцом милосердия мы тари, грешники неверные, призвал Иси Иисусе. Не презри меня ныне подобного им, но яко многоценное мира прими песнь сию. Иисусе, сила непобедимая, Иисусе, милости бесконечная, Иисусе, красота пресветлая, Иисусе, любовь неизреченная, Иисусе, Сыне Бога живаго, Иисусе, помилуй мя грешного, Иисусе, услыши мя в беззакониях зачатого, Иисусе, очисти мя в грехах рожденного, Иисусе, научи мя непотребного, Иисусе, освети мя темного, Иисусе, очисти мя скверного, Иисусе, возведи мя

Слыша слепый, Господи, мимоходящий путем вопияше, Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя, и призвав, отверзлыси очи Его, просвети убо милостью Твоей очи мысленные сердца и мне вопиюща Ти глаголюща. Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Сия Твари Украсителю, Иисусе Души Моей Я Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердца Моего Веселье, Иисусе Тело Моего Здравие, Иисусе Спаси Мой Спаси Мя, Иисусе Свете Мой Просвети Мя, Иисусе Муки Всякие Избави Мя, Иисусе Спаси Мя Недостойного.

Есть его образе человечестве, создавшего рукою человека, и владыка, разумевший его, подчашася ветвьми угодить ему осанного пьющим. Мы же песнь приносим ти глаголюще. Иисусе Боже истинный, Иисусе Сыне Давидо, Иисусе Царю преславный, Иисусе Агнче непорочный, Иисусе пастырю предивный, Иисусе Хранителю во младости моей, Иисусе Кормителю во юности моей, Иисусе похвалу в старости моей, Иисусе надежду в смерти моей, Иисусе животе по смерти моей, Иисусе утешение мое на суде Твоем, Иисусе желание мое не посрами меня тогда,

Христовская, и дали бы спаси наши терпящие Твоей о крепости подоша, мы же спасение получившего пием Ти. Иисусе истину лесть отгонящая, Иисусе свете превыше всех светлостей, Иисусе Царю примогая всех крепостей, Иисусе Боже пребывая в милости, Иисусе хлебе животный насытимя алчущего, Иисусе источниче разума напоймя жаждущего, Иисусе одежда веселья одемя тленного, Иисусе по крови радости покрымя недостойного, Иисусе подателю просящим дашь мне плач за грехи моя, Иисусе обретение ищущих обрячи душу мою, Иисусе отверзителю толкующим отверзи сердце мое окаянное, Иисусе искупителю грешных очисти беззаконие мое.

за колени виден был еси Иисусе, и яко агнец прямо стригущему Его безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл еси, и со славы на небеса вознеслся еси, и наса воздвигла еси зову.

из гроба печати не рушил воскресе, и ко апостолам дверям затворенным с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим. Иисусе Слове необыменный, Иисусе Слове несоглядаемый, Иисусе сила непостижимая, Иисусе мудрости недомыслимая, Иисусе Божество неописанное, Иисусе Господство неисчетное, Иисусе Царство непобедимое, Иисусе Владычество бесконечное, Иисусе крепости высочайшая, Иисусе власти вечная, Иисусе Творче мой ущедримя, Иисусе Спаси мой спаси.

Весь бы в нижних и вышних никак уже отступи не исчетный, егда волю нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе сладости сердечная, Иисусе крепости телесная, Иисусе светлости душевная, Иисусе быстроту умная, Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе памяти предвечная, Иисусе похвалу высокая, Иисусе слава моя превознесенная, Иисусе желание мое не отрини мне, Иисусе пастырь мой защи мне, Иисусе спаси мой спаси мне, Иисусе сыне Божий.

как у Бог непреложный и человек совершенный пребывающий, мы же таинству дивящийся вопием верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующий, Иисусе Владыку владеющий, Иисусе Судье живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущих, Иисусе Слава нищих, Иисусе не суди мя по делам моим, Иисусе очисти мя по милости Твоей, Иисусе отжени от меня уныние, Иисусе просвети моя мысли сердечные, Иисусе дашь мне память смертную, Иисусе Сыне Божий.

Спасти, хотя мир восточи востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился и до смерти, тем же превознесеся имя Твое, паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышащий, аллилуйя.

Царю привечный, утешителю Христе истинный, очистенный от всякой скверны, яко же очистилось и 10 прокаженных, исцеленный, яко же исцелилась и сребролюбивую душу Закхема Таря, да вопием Тебе умиление зовущее. Иисусе сокровище нетленное, Иисусе богатство неистощимое, Иисусе пища крепкая, Иисусе питье неисчерпаемое, Иисусе нищих одеяние, Иисусе вдов заступление, Иисусе сирых защитниче, Иисусе труждающихся в помощи, Иисусе странных наставниче, Иисусе плавающих кормчий, Иисусе бурных отишие, Иисусе Боже воздвигнем опадшаго, Иисусе Сыне Божий.

Светоподательно светильника сущим в тьме неразумия прежде гонять, а Павел, богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни. Сице имени темной зеницы душевной просвети зовуща. Иисусе Царю мы прикрепкий, Иисусе Боже мой пресильный, Иисусе Господи мой пребессмертный, Иисусе Создатель мой преславный, Иисусе Наставниче мой предобрый, Иисусе Пастырь мой прещедрый, Иисусе Владыка мой премилостивый, Иисусе Спаси мой премилосердый, Иисусе просвети мое чувство потемненное страстьми, Иисусе исцели мое тело острупленное грехми, Иисусе очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе Сыне Божий.

и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со Отцем и хотяй судить и живым, и мертвым, тогда убо сподобимя десного стояния вопиющего. Иисусе Царю предвечный помилуймя, Иисусе Цвете благовонный облагоухаймя, Иисусе Теплото любимое огреймя, Иисусе Храме предвечный покрыймя, Иисусе Одежда светлая украсимя, Иисусе бисери честные осияймя, Иисусе каменю дорогие просветимя, Иисусе солнце правды осветимя, Иисусе свете святые облистаймя, Иисусе болезни душевные и телесные избавимя, Иисусе из руки сопротивные измимя, Иисусе огня неугасимого и прочих вечных мук освободимя, Иисусе

Все наши, якоже приялось и вдовицы две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествий на племенник, от недуга и глада, от всякой скорби и смертоносной раны, и грядущей из мимуки всех опиющих Тебя.

Девицы две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествий на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие из мемуки.

вдовицы две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествий на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби, смертоносные раны, и грядущие из мемуки всех опию.

Господи, сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени. Як уже глухому и гугнивому древле слух и язык отвердли сии, и глаголаши зовы таковая. Иисусе причудный, ангела в удивлении, Иисусе пресильный, прародитель и избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе прелюбимый, пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердный постников воздержания, Иисусе пресладостный преподобных радования, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасения.

детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше, все мечты в прошедшем спрятав. Но озаряет душу мне незримый горний свет, далекий берег манит все и снится. И распустивший крылья паруса, свои корвет в святую даль спешит.

умирая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим

За бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу гибнет все.

чтоб не увязнуть в похоти, отравленных водах или в бездонных впадинах порока.

учтено, согласно с достижением цели горней. А лишний груз всегда тебя потянет лишь на дно и подведет остойчивость при шторме. К земным вещам душой не прилепляйся,

сердцем легок и крылат. А бездна вот полна греховной горечи солей. Грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет в

живой водою веры свою душу напои, как ветхая икона обновляться. Ведь сколько ты не пей морскую воду, а жажда будет горькой.

страстями извратил свою природу, то копишь в сердце их, как палачей. Пока еще ты в море, разбирайся, что почем, ведь плавание не вечно будет длиться. А мир сей, как Титаник,